0: реклама.
1: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж. ТРЦ «Жар-птица».
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Аквапарк «Океан».

0: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Лето. Это очередь за мороженым в парке. Глоток ледяной воды во время экскурсии. Попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости. А «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу».
3: АУ «Вкус Рил» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Синоптики летом обещают до 30. От Ибанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
1: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная репарация на наш.дом.рф.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Работа, стресс, суета.
6: Дела, быт, усталость.
5: Дорогая, пора в отпуск.
7: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угорай 102-740-37-67-368. 18+.
8: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация на «наш.дом.рф».
9: На стиль и цвет один ответ. «Интерьер Молл». Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. «Интерьер Молл». Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
10: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
11: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
12: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу».
13: АО «Вкусвилл». Черноголовка. ОГРН 121-77-250-671.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Вы слушаете...

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Энне Бурда.
1: Немецкая домохозяйка Энне Бурда вряд ли могла представить, что ее имя станет синонимом моды, когда в 40 лет, 4 года спустя после войны, она решилась возглавить убыточное издание своего мужа. Она тогда вряд ли верила в сказки, а между тем именно ее история оказалась похожей на сказку, хоть и с элементами драмы, мести и триумфа. Журнал, который она подхватила буквально на излете, в скором времени будет знать каждая модница Европы и СССР. Но за этим символом красоты и стиля стояла история женщины, которая пережила унижение, сумев обернуть его в славу. Анна Магдалена, именно так ее звали при рождении, выросла в Германии, работала кассиром в энергетической компании и однажды влюбилась в клиента, владельца типографии Франца Бурду. Вскоре они поженились, а потом один за другим на свет появились трое сыновей. Следующие 20 лет Энна жила интересами семьи, заботилась о доме, воспитывала детей, создавала крепкий тыл для мужа. Иногда она помогала редактировать тексты для его журналов, но никогда не вникала в суть бизнеса. Все изменилось, когда выяснилось, что у Франца есть не только секретарша Эльфрида Броер, но и дочь от нее. А еще оказалось, что ей принадлежит журнал «Мод», который супруг Энны щедро переписал на возлюбленную. Для Энны это стало ударом, но обида быстро превратилась в решимость. Она наняла адвоката и через суд отобрала журнал. Так в ее жизни появился новый смысл – доказать самой себе, мужу и всему миру, что женщина может взять в руки дело и превратить его в триумф. Энне мало что знала об издательском деле, но обладала безошибочным чутьем. После войны женщины остро нуждались в красоте. Они носили перелицованные платья из старья, пытались выглядеть достойно в условиях скудости и ограничений. Энне поняла простую истину. Уверенность в себе начинается с того, что видишь в зеркале. Если дать женщине выкройку платья, которое будет сидеть по фигуре, она почувствует себя другой, сильной, привлекательной, независимой. Шить, кстати, Энна не умела, зато умела мыслить прагматично. Энна нашла талантливую портниху, вместе они придумали новый формат. Журнал с модными картинками и точными лекалами, позволяющими повторить их дома. Вдохновение пришло и из Парижа. Стиль нью-лук Кристиана Диора с его подчеркнутой талией и женственными силуэтами вызвал в Европе настоящий фурор. Энна сумела уловить этот порыв и превратить его в бизнес-идею. Первый номер «Бурда Моден» вышел в 1950 году и сразу стал событием. Это была мода без недосягаемой роскоши, элегантная и в то же время доступная. Энна работала день и ночь, уезжала последняя из издательства, и с каждой страницей росла ее уверенность, что она на верном пути. Позднее она так сформулировала секрет своего успеха. «Если бы муж любил меня, я никогда бы не создала Бурда Моден. Мне хватило бы счастья в личной жизни».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП Юрл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодами продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на Туту.ру 6+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
10: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
11: В Ленте.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Панорама. Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
7: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
8: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер, четкие овалы шеи. Фотона, ровный тон и гладкий рельеф. Stellar M22, пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи, естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: фантастики. Республики Парки Авеню, Лобачевский Плаза и Новопокровская 57.
1: Океанис, Океанис Молл.
2: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ Океанис. Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-молл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Остров героев! Приключения зовут! Зикерком на тролле!
2: Вау! Какой высокий веревочный парк!
3: Я вижу пиратский кораблик!
4: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
7: Мёда!

0: комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кодовое слово «Сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД медицине.
3: Условия.
2: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
3: Миссия выполнима.
2: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
3: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология «Александрия». Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: В Велкой Поповице даже Косил знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл. 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Legend» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «КП».

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
9: Неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Видеогеймс. Дебют Ланы Дель Рей стал настоящей сенсацией 2011 года. Несмотря на то, что до этого момента певица уже несколько лет занималась музыкой, именно клип на песню «Video Games», появившийся в сети, прославил ее почти в одночасье. Видеоролик быстро разошелся на YouTube. Сама композиция была названа авторитетными изданиями New Musical Express и The Guardian одной из лучших песен года, а билеты на первый нью-йоркский концерт Дель Рей были распроданы почти сразу после объявления. Лана Дель Рей, «Video Games».

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкус Вилл Бизнес».
3: «Вкус Вилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
4: АО «Вкус Вилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
5: 11

0: меняется скорость. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Работа, стресс, суета.
5: Дела, быт, усталость.
4: Дорогая, пора в отпуск.
6: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. О, Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Украин 102-740-37-67-368. 18+.
7: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
8: Акция действует до 15 августа 2026 года.
9: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
11: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Пляжи мира. На радио Монте-Карло. Пляжи Балтийской косы. В Калининградской области самые известные пляжи располагаются, конечно, в курортных городах вроде Светлогорска и Зеленоградска, а также на легендарной Куршской косе. Но есть в этом регионе одно поистине уникальное место, пока еще не слишком освоенное туристами – Балтийская коса. Здесь дикая природа, чистейший песок и особая атмосфера уединения создают ощущение, будто находишься на краю света. История этого места удивительна. Когда-то коса была частью военных укреплений Восточной Пруссии, а после войны вхождение в состав СССР стало закрытой пограничной зоной. Лишь последние десятилетия она открылась для путешественников, сохранив при этом дух загадочности. Сегодня здесь находится небольшой поселок Коса, а вокруг настоящий музей под открытым небом, старинный южный мол с маяком, полуразрушенный форт Западный и заброшенный немецкий аэродром Нойтиф, напоминающий декорации к военной драме. Главное сокровище Косы – ее песчаные пляжи. Возле форта раскинулся уютный поселковый пляж с потрясающими видами на Гданьский залив. А если пройти чуть дальше по берегу, можно найти совершенно дикие участки побережья, где только песчаные дюны и шум волн. Комфортабельной пляжной инфраструктуры, как на других пляжах области, здесь почти нет. Лишь самый необходимый минимум – немного деревянных зонтиков и раздевалки. Зато природа предстает в первозданной красоте. Вода кристально чистая, а погода часто радует солнцем. Не зря немцы называли нынешний Балтийск «солнечным Пилау». Восходящие воздушные потоки в этой местности успешно разгоняют тучи, оставляя над косой ясное небо. Балтийская коса – идеальное место для тех, кто хочет не просто позагорать, а ощутить настоящее единение с природой. Где еще можно провести день, купаясь в прохладном море, исследуя старинные форты, а вечером встретить закат на пустынном пляже под крики чаек? Балтийская коса дарит именно такие моменты – простые, искренние и потому незабываемые.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк» в период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Медом

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Море летней музыки на радио.

радио Монте-Карло. Акуна Матата. Философия счастливой жизни Акуна Матата родом из Африки. Дословно суахили это словосочетание переводится как «жизнь без заботы», призывает расслабиться и не напрягаться, а просто ждать, когда все само сложится как надо. В части африканских стран есть также второе любимое изречение «полисана», то есть «отпусти». Оно применяется в действительно безнадежных случаях. Настоящий гимн философии Акуна Матата прозвучал в свое время в мультфильме «Король лев». Жизнерадостные Тимон и Пумба спели песню о жизни без забот и волнений львенку Симбе, который оказался в сложной жизненной ситуации. «Пой, развлекайся, не заморачивайся на проблемах, и все само утрясется, а каким образом, не так уж и важно». Как известно в мультфильме, все именно так и случилось. Однажды обстоятельства просто сами сложились наиболее удачным образом, и все получилось как нельзя лучше для главного героя. Это и была Акуна Матата в действии. Надо просто любить жизнь и радоваться ей каждый день. Любить людей вокруг, любить себя, и тогда мироздание само все устраивает как надо. Приверженцы Акуна Матата советуют. Берите пример с детей. Они загадывают желание и просто ждут, когда оно исполнится. В отличие от взрослых, которые сразу начинают разводить суету и продумывать механизмы достижения желаемого. И чем больше возможных проблем приходит в голову, тем больше вероятность их появления в реальности. Словом, будьте проще, живите легче. И Акуна Матата не заставит себя ждать. А если что, всегда можно вспомнить запасное. Полисана. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Ведь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того,

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на туту, только 6+.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Чем это вы тут занимаетесь?
5: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
4: Точно?
5: Точно. Цифровая стоматология в клинике Александрия. Революционный подход к здоровью зубов.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 11

0: меняется скорость. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
3: Бриллианты.

0: парке Республики, парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: ВК Фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 11 июля

0: Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП-юрил. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Море летней музыки. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Неделя с Ланой Дель Рей на «Радио Монте-Карло». «Дайт Маунтин Дью».
10: Лана Дель Рей рассказывала, что в детстве у нее был домик на дереве, куда она забиралась по атласной ленте. Однажды эта лента оборвалась, девочка упала почти с 5-метровой высоты и сломала ребра. Позднее ее особый тембр с придыханием иногда связывали именно с этой травмой, хотя это так и осталось неподтвержденной версией. В детстве Лана пела в церковном хоре. Однако больше никакого музыкального образования она, по собственным словам, не получала.
9: Лана Дель Рей, «Дайт Маунтин Дью».

0: Реклама. Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
1: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Савадеха, Йинде.
4: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
5: Вы так его ждали! Встречайте! Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Строй. Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Мол. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Мол. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар птица».
8: Остров героев, приключения зовут Ветерком на тролле.
9: Вау, какой высокий веревочный парк. Я вижу пиратский кораблик.
10: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
11: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Программа «Океанис, Океанис Молл». Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-молл.ру.
1: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегат.nn.ru. Банк-партнер Паус Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького, 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть

0: Награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Веранда. У загородного дома есть пространство, без которого трудно представить по-настоящему летнюю жизнь. Веранда. Это то место, где уже чувствуется природа, но еще сохраняется домашний уют. Слово «веранда» пришло в русский язык в XIX веке через английский и португальский, а его более глубокие корни уходят в хинди и персидский. Изначально такие пространства появились в жарком климате как способ укрыться от солнца, дождя и ветра, не теряя связи с окружающим миром. По сути, веранда с самого начала была очень удачным архитектурным компромиссом между домом и садом и между свежим воздухом и тем комфортом, который позволяет не думать о дожде, ветре и назойливых насекомых. В России веранды особенно полюбили в XIX веке, когда загородная жизнь стала важной частью быта обеспеченных горожан и творческой интеллигенции. Здесь принимали гостей, пили чай, читали, отдыхали после прогулок. Позже веранда стала почти обязательной частью загородного дома. Даже там, где ее не было изначально, ее часто достраивали. Слишком уж многое она давала дому. Свет, воздух и то особое ощущение летней свободы, ради которого и уезжают за город. Веранду часто путают с террасой, но разница между ними существенна. Терраса — это прежде всего открытая площадка. Веранда же всегда теснее связана с домом. У нее есть крыша, стены или остекление. Она защищает от дождя, ветра и вечерней прохлады. Если терраса ближе к саду, то веранда ближе к дому и его внутренней жизни. Именно поэтому веранда так прочно связана с представлением о настоящем загородном отдыхе. Это место для завтрака в мягком утреннем свете, для долгих разговоров, для чтения, для вечернего чая и для того особого состояния покоя, которое редко бывает в городе. Сегодня веранда может выглядеть по-разному. От классической деревянной пристройки до современного остекленного пространства, которым пользуется почти круглый год. Но смысл ее остается прежним. Веранда делает дом более открытым, а загородную жизнь более теплой и неторопливой. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, квесты и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
1: Аквапарк «Океан»

0: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
1: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Вы так его ждали! Встречайте! Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422 6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация на.дом.рф. 11.

0: меняется скорость. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио Монте-Карло.

0: современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
1: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
0: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
4: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

полисы мира. На радио Монте-Карло. Ереван. Столица Армении. Один из тех городов, которые с полным правом носят звание «Солнечный». В солнечном Ереване и вправду почти весь год, 300 дней, стоит ясная погода. И, безусловно, это не может не влиять на жизнь в городе. Ереван живет тихой и размеренной жизнью. Здесь никто никуда не спешит, и даже в будни горожане просыпаются часов в 10 утра и дальше безо всякой суеты занимаются своими делами. А к вечеру подтягиваются посидеть в кафе с друзьями. Ереван входит в десятку самых безопасных городов Европы. Здесь можно спокойно прогуливаться по улицам в одиночку, даже вечером в пятницу. При этом, если вдруг что-то случилось и кому-то нужна помощь, большинство горожан не пройдет мимо чужой беды и всегда придут на выручку. Ереван часто называют «городом фонтанов». Их по всему городу и в самом деле изобилие. Также в жаркие летние дни по улицам ездит много поливальных машин. И то тут, то там разбросаны питьевые фонтанчики – пулпулаки, из которых можно пить, не опасаясь за здоровье, и, конечно, совершенно бесплатно. Один из любимых праздников местных жителей – Вардавар, тоже связан с водой. Он отмечается летом через 14 недель после Пасхи. Во время праздника горожане с наслаждением обливают друг друга водой из кружек, бутылок, ведер и даже шлангов. Другой любимый праздник ереванцев – это Новый год. По традиции все ходят в гости и поздравляют друг друга. Круговорот взаимных посещений начинается сразу после поздравления президента. Все несут в подарок коробку конфет и бутылку вина. И в каждом доме обязательно накрыт стол, где непременно, чтобы не обидеть хозяйку, нужно пробовать все традиционные армянские блюда. Кстати, удивительный факт о еде. В столице Армении нет ни одного Макдональдса. Хотя чему тут удивляться? В стране настолько сильны традиции национального фастфуда, что и без американской сити местные жители чувствуют себя прекрасно. Ереван так и вовсе можно назвать городом-рестораном. Всевозможные закусочные здесь без преувеличения на каждом углу. Везде вкусно и недорого. А еще в Ереване настоящий культ шаурмы. В отдельных случаях это даже бренд. За любовь горожан конкурируют две серьезные сети, продающие шаурму, а к ней кисломолочный напиток «Тан». Хотя самый популярный напиток в Ереване – это кофе. Его пьют почти все и по много чашек в день. Ереванцы – в целом образованные и культурные люди. В городе много университетов, и молодежь действительно стремится получить высшее образование. Но потом большинство населения не работает. Горожане в основном отдыхают. Объясняется это тем, что приличная работа находится далеко не для всех, у кого есть высшее образование. А имея диплом, никто, конечно же, не хочет быть простым рабочим. В основном, каждый старается обеспечить себе какой-то минимальный доход, например, от родни из-за границы, и жить не напрягаясь. Ереванец может и сам уехать за границу на заработки, но через некоторое время все равно непременно вернется в свой любимый город. Мегаполисы мира. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вялкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, место и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Мама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
1: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
5: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
2: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». А у «Вкусвилл» черный. Голубка, ОГРН 121-77, Бонарет 253-671.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете радио «Мон».

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Савадеха, Йинде.
6: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Слушайте радио Монте.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

радио Монте-Карло. Cinnamon Girl. Американка Элизабет Грант проделала долгий путь, прежде чем стать всем известной Ланой Дель Рей. Для начала юная девушка не без помощи своего дяди научилась играть на гитаре. Именно тогда, по ее признанию, она поняла, что можно сочинить миллион песен, зная всего несколько аккордов. Как раз этим она и занималась несколько лет, попутно выступая со своими композициями в клубах. Элизабет даже записала дебютный альбом, который, однако, почти не привлек внимания. Только взяв псевдоним Лана Дель Рей, примерив на себя голливудский образ и отойдя от прежнего звучания, она, наконец, добилась славы. Лана Дель Рей. Cinnamon Girl.

реклама. Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Red Estetica. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Спа-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «Радио» в новом спа-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2020.

0: фантастики. Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Остров героев! Приключения зовут! Тикерком на троле!
2: Вау! Какой высокий веревочный парк!
3: Я вижу пиратский кораблик!
4: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
5: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
6: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
7: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД медицине.
4: Условия.
3: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
4: Миссия выполнима.
3: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
4: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Чем это вы тут занимаетесь?
7: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
6: Точно?
7: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
10: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
11: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк».
12: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло. Гран-Канария. Главным островом Канарского архипелага считается созвучный с ним по названию Гран-Канария, поскольку там расположена столица архипелага Лас-Пальмас. Этот город стал многонациональным, потому что помимо дорогих отелей и пляжей, в нем находится оживленный порт. В конце прошлого века он был одним из самых активных в мире, что и послужило причиной переселения в Лас-Пальмас людей со всего мира. Сейчас там живут выходцы из Африки, Китая, России, Ближнего Востока, Кореи и Индии. Впрочем, и туристов на Гран-Канарии предостаточно. Этот остров полюбился европейцам не меньше, чем расположенный неподалеку Тенерифе, да и причин посетить его тоже немало. Во-первых, официально признано, что Гран-Канария обладает самым благоприятным климатом в мире. К такому выводу пришли ученые из Сиракузского университета США. Во-вторых, если Тенерифе – это остров вечной весны, то Гран-Канария – остров вечного праздника. Там ежегодно проводится одно из крупнейших парусных событий в мире – Атлантическая регата, в которой принимают участие до 230 яхт. Также остров славится своим карнавалом, вторым по красочности и масштабу после бразильского. Кроме того, на Гран-Канарии каждый год проводится фестиваль танца, джазовый и оперный фестивали, а также международный кинофестиваль. Но все-таки самая интригующая достопримечательность Гран-Канарии – это остров-призрак Сан-Барандон. Уже много веков он периодически появляется у берегов главного Канарского острова. Есть сотни документов и свидетельств, в которых люди утверждают, что видели Сан-Барандон своими глазами. Кроме того, периодически после шторма на Гран-Канарии находят прибитые течением ветки, необычные фрукты и целые деревья, аналогов которым нет на Канарском архипелаге. Но ученые продолжают настаивать, что таинственный остров не более чем мираж, связанный с эффектом отзеркаливания или скоплением облаков на горизонте. В любом случае, самый верный способ разгадать загадку – это посетить Гран-Канарию.
1: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиса 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкие поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать, ведь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэк 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: Набирается скорость. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
3: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все. И даже больше. Минус второй этаж. ТРЦ «Жар-птица».
4: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
5: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
4: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Океанис, Океанис, но...
7: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: Рождается скорость. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Пять песен о любви. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется. Вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮО в срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В Ленте.
10: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».

0: Орловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс», время сэкономишь. «Сантехлюкс», выбрать помогут. «Сантехлюкс», «Сантехлюкс».
3: Работа, стресс, суета.
4: Дела, быт, усталость.
3: Дорогая, пора в отпуск.
5: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
6: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация на.дом.рф.

0: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а Вкусвилл Бизнес в этом помогает. Вкусвилл Бизнес подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
3: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слушайте радио Монтека.

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026 rules. Медом!

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026.

0: долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Фритьоф Нансен.
2: Человек, имя которого носит улицы по всему миру и даже кратер на Луне. Полярный исследователь, ученый-океанограф, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии мира. Норвежец Фритьоф Нансен всегда шел туда, где заканчивались карты. Будущий основатель новой науки, физической океанографии, в молодости прославился как спортсмен. Он блестяще бегал на коньках и стоял у истоков современного лыжного спорта. А в 27 лет Нансен совершил подвиг. Впервые в истории пересек на лыжах Гренландию. Одним из самых ярких эпизодов его биографии стала экспедиция на корабле «Фрам» к Северному полюсу. Это был настоящий прорыв. Впервые в истории экспедиционное судно сознательно вморозили во льды, чтобы изучить Северный Ледовитый океан. Сам Нансен предпринял дерзкую попытку дойти до полюса на собачьих упряжках и достиг рекордной для 19 века отметки 86 градусов 14 минут северной широты. Этот результат оставался непревзойденным еще 30 лет. Во время путешествий Нансен изобрел специальную посуду для полярников, доказал существование глубинных океанических течений и фактически положил начало новой науке – физической океанографии. Но не только наукой и открытиями он вошел в историю. Нансен получил Нобелевскую премию мира не за исследования, а за гуманитарную деятельность, которая спасла тысячи людей. В последние годы жизни он помогал голодающим Поволжья, налаживал связи Европы и Советской России, занимался судьбой беженцев. А часть своей Нобелевской премии он пожертвовал в пользу голодающих. И по его инициативе появился так называемый «Нансеновский паспорт» — документ, позволявший людям без гражданства найти приют в других странах. Сам Нансен говорил: «Трудное — это то, что можно сделать сразу. Невозможное потребует лишь немного больше времени».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет шашлычок.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
7: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная репарация на наш.дом.рф.
10: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
12: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
13: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
14: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
15: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-371.
16: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего 1 покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Савадеха, Йинде.
4: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
5: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер, четкие овалы шеи. Фотона, ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22, пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи, естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вы так его ждали! Встречайте! Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Океанис, Океанис Мол. Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология «Александрия». Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
1: Только 2.
2: О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 075 000 рублей и «Лада Нива Legend» от 784 000 рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Лана Дель Рей и The Weeknd. Last for Life. Last for Life стала первой песней, написанной для одноименного альбома Ланы Дель Рей. Первой версией певица осталась недовольна и несколько раз переписывала текст. Довести композицию до нужного звучания помог продюсер Макс Мартин. А уже в процессе работы Лана поняла, что хочет услышать в припеве голос канадского певца The Weeknd. В самой песне появляется знаменитый знак Hollywood, а в клипе Лана Дель Рей и The Weeknd танцуют прямо на его буквах. Из-за этого некоторые поклонники связали Last for Life с историей британской актрисы Пэк Энтвисл, которая в 1932 году погибла, спрыгнув с буквы H. Впрочем, сама Лана эту версию не подтверждала. По ее словам, образ знака Hollywood был частью романтической фантазии о старом Голливуде, а не отсылка к истории Пэк Энтвисл. Лана Дель Рей и The Weeknd. Last for Life.

0: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
1: Работа, стресс, суета.
2: Дела, быт, усталость.
1: Дорогая, пора в отпуск.
3: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. О, Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Украин 102-740-37-67-368. 18+.
4: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
5: Остров героев, приключения зовут. Зикерком на троллей.
6: Вау, какой высокий веревочный парк.
7: Я вижу пиратский кораблик.
3: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
8: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРС 16 784 73 92 130. 0+. Медом нам.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монт».

0: «Пляжи мира» на радио Монте-Карло. Пляж обрыв. В нескольких километрах от шумного Ейска, между городом и поселком Морской, есть пляж с говорящим названием «Обрыв». Это место, где природа демонстрирует свою неукротимую силу. Узкая береговая полоса резко обрывается высоким глинистым уступом, сформированным годами постоянной работы морских волн. Протянувшись на несколько километров, этот самый длинный пляж Ейска сохранит удивительную малолюдность даже в разгар сезона, предлагая гостям редкую возможность уединенного отдыха. Покрытие пляжа – причудливая мозаика из мелкой гальки, ракушек и песка, местами сменяющиеся каменистыми участками. Вход в воду пологий, характерный для Азовского моря, но стоит быть внимательным. Дно неравномерное, с неожиданными переходами от мягкого песка к скользким камням. Полное отсутствие инфраструктуры. Ни лежаков, ни кафе, ни даже туалетов лишь подчеркивает дикий характер этого места. Сюда приезжают подготовленными, с палатками, запасами воды, провизии, мангалами и пляжными зонтиками. Особая атмосфера обрыва привлекает самых разных ценителей природы. Рыбаки находят здесь тихие уголки для ловли азовского бычка, художники и фотографы – вдохновляющие пейзажи, по вечерам компаниями собираются любители шашлыков и закатов, а ночью берег мерцает огоньками палаточных городков. Климат благоволит такому отдыху. Большую часть лета стоит ясная погода, которую дожди прерывают лишь изредка и ненадолго. Сезон здесь начинается в мае, когда море прогревается до комфортных плюс 20 градусов. Пик жары приходится на июль, когда вода становится почти парной, достигая температуры в плюс 28, плюс 29 градусов. А август дарит гостям мягкий, бархатный сезон. Тем, кто захочет разнообразить пляжный отдых, всегда можно съездить в город, посетить аквапарк, дельфинарий или этнографический музей кубанского казачества в поселке Морской. Словом, обрыв – это место для тех, кто ценит в отдыхе не сервис, а свободу, где вместо шума аниматоров слышен плеск волн, а вместо бетонных набережных – живые следы природной стихии на живописных склонах.
1: «Пляжи мира» на радио «Монте-Карло».

0: реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
11: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
1: Только 2.
2: О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

«Время джаза» на радио «Монте-Карло». Цитаты. Музыканты не выходят на пенсию. Они заканчиваются, когда в них исчезает музыка. Луи Армстронг.

0: реклама.
1: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ВК «Фест» впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281 85 99. Медом.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД-медицине.
3: Условия.
2: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
3: Миссия выполнима.
2: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
3: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.

0: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Океанис, Океанис Молл.
6: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ Океанис. Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-молл.ру.
7: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
8: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
9: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: и разнообразнее.
1: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
0: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новые

0: долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио Мон.